0: я не вора, ты вонятна и едина, а ни другий такий меч тебе не даешь.
1: Одепшать воле рынками окема, на себе пальчишь тебе так, как он цивит.
2: О, что хочешь, шепела, чей не

Dieser Rhythmus, man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.